0: Раніца з рацією.
1: Добрая раніца, приємний день вам жадаю на хвалі Белорусского радио Рация. До 8 Беларуси, Росимой Польши, зараз доклад до полуходины застается. Это третий день червеня, четвер, меж иншим, кольки слову про надворье. Пусть завсюду цікаво, так и самая раніца глядит на прогнозы надворья, и на их горш колены не здесняются. Но что ж, и такие ситуации так само бывают, бо надворье меняется, и оно увесь час может меняться. Может быть так, что нема хмары, облоку, нема дождю, а потом ветер принесе их. Ну, сегодня, до речи, так само так добро выглядит прогноз на весь этот день. Трошечки солнца, троху облаку будет на небе. Первожно без западку, але невысокая вероятность, когда западку есть у полночных частках. Температура

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читаю Ян Мордень.
4: Нива за 11 мая 1975 года. «Сердце на талерце» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, калисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало оно себе догэтуль зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня мало что на сердце операции робять, мало что увесь час его подменить чимкольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чи йоу, який бог, с якими выкрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, усих суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, поучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, как это могло здариться? Не глядячи на то, что мне подобается Ванюша, я уже 3 месяца как сябрую с Андрушем, а тяжарность мою лекар окреслил на 6 месяцев. Автора рубрики поясняет. Милая Аня, в таким выпадку, альбо твоя тяжарность не от Андруши, а от Ванюши, альбо тебе в той самый час еще кто-кольвек инший сподобался. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім я непевно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Целий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара. Може, в його малокров'є у бідненького, альбо так, от якої хвороби ослаб. Коли не, дик, значиться, випиває замало, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гэтай рубрикай у нашай редакцыі выйшла. Напісаў калісьці да нас чытач. Даражэнькае сэрца на талерцы, з захапленнем чытаю твае парады. Ты, напэўна, жанчына, ды жанчына пры тым маладзенькая і безумоўна прыгожая. Не бачачы цябе ніколі, я ўсё ж закахаўся ў цябе без памяці. Веру, што такая, як ты, кабетка, з тваім вопытам, з тваім веданнем жыцця была б мне найлепшай жонкаю. Для мяне нават не шлюбнае дзіцё не перашкода, калі ж спаткаемся. Не магу дачакацца. Довелося ему отказать. Поважаны сябра, постарайтесь добра мяне зразуметь. Ніякая я, перадусім не молодая жанчына, а старейший уже лысоватый дядька. Да прыгажосці мне таксама вельми далёка. Я вам не сакратарка галоўнага редактора.
3: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM. Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

Это без паники на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Витаю всех и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность, истотных опадков не чекается. По воде синоптиков температура поветра от 21 до 23 тепла, ветер заходний и поудново-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

0: Белорусская радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее. Віталь Циганков на белорусском радіорація. У кожний будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
3: Белостоцчина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслово проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
4: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
6: Like a man, I hate it like a hammer. She's a jerk, I was calm, never was a critter. Kissing like a

0: Радио Рація. Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рація.
3: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
4: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлая мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
3: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
4: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
5: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
6: В садике был концлагерь.
5: Нет,
6: вот там.
5: Вон там.
6: Нет, там был концлагерь.
5: Там еще памятник стоит.
6: Вон там концлагерь был. Да?
5: Я тебе...
6: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
5: Я историю знаю нормально. Смотрите. Там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
6: Граница.
5: Граница Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
6: Он пионером был, как-то больше. Живем мы небогато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем?
7: Горелку.
6: Пойдем. Ты Карабаса заведем, да?
8: До кого?
6: До Карабаса.
8: А кто это?
6: Это местный житель.
9: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
6: Не горело, да?
9: Да, да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
6: Ну, это Запад.
9: И тут все поезда останавливались. До горки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
10: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
9: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил, вот тут в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у, ну, примы.
6: Да, примы даже катана выназывали.
9: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти там человек пять их. Вот. Говорит, понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видит, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все, он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
10: Я думаю, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь... Она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
9: Да, да, да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был этот поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
4: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
2: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацыя.

Без назвы на хвалик белорусского радио Рация. Ну и самый час нагадать про надворье традиционно. А сегодня в день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура поветра 21-23 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

Кремль не пойдзе на радикальную эскалацию у российско-украинской войны, лечит эксперт. Тихановская закликала дипломата Украины у Евразвяз не зменшать тиск на Лукашенко. На польском телебачении покажут фильм про Сократа Яновича. Про это, да и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анна Шайковская.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го народился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песен, наибольш вядомый как один из основальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснования у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три первые альбомы. После сыходу с Thin Lizzy почал сольную деятельность, але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.

0: Ваші ефіри «Трансгранична радіорація».
1: Парадой. 3 вересня 1948-го народился Дональд Джордж Бруер, ти просто Дон Бруер. Американский музыка, бубнач и один из вокалистов гурта Grand Funk Railroad, навод один из основальников. Гэта американский гурт был утворен у 69-м годе и стал вядомым у 70-м, калі про его заговорили, як про самый гучный в свете. Grand Funk Railroad выконывали гранично спрощенный, але оглушально гучный вариант блюз-року. После музычные критики стали сгадывать их улику у звяшчальников Stoner Rock.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алекс Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 вересня 1973-го народилась Дженнифер Пейдж, американская спявачка, автор песен да актриса. Дебютный альбом спявачки был выпущен у жнивни 98-го. Первый сингл «Crush» стал хитом, а два инших «Sober» да «Always You» досягнули 6-го места в чартах. Варто отзначить, что Дженнифер Пейдж гастролявала по всем свете, спявала для Яна Павла II в Ватикане, была номинованная на премию World Music.

0: Informacyjno-muzyczny efir, dzień z racją. Czas od czasu u Europie czuję hałasy, że u Białorusi sytuacja wyprawiająca, represje ścichają, wyzwalająca polityczne więźni. Czy naprawdę tak? Nie, nie tak. U Białorusiej w oblasti nadal prześladują i sądzą ludzi po kryminalnych, polityczno motywowanych artykułach. Geta jak sprawy związane z 20 godem, tak i sprawa Hajuna, potem i wojny, a tak samo kejsy za tak zwany ekstremizm. Każe prawoobaronca prawoobarączego centrum Wiosna Spadarnia Ганна.
1: Констатуем, по-перше, что все еще протягиваются криминальные справы. Людей докладно все еще преследуют, все еще судят. И, как минимум, это бачно с так называемых списка экстремистов, куда трапляют именно эти люди, осужденные по криминальных политических справах. На конт административных преследований, тяжее сказать про его масштаб актуальный, але выглядит, что так само в определенной ступени он все еще присутнейший.
2: А ці могли мы поравнать так само колькость криминальных справ политических мотивованных с початком лета, чи там с осенью минулого года?
1: Прям за все лето покольше тяжковато сказать, потому что даденные частково-скосные, частково-неполные не затрапляются с позднением. Ты мне меньше покольше, что як такой разницы, ну, бачно по артикулах, якие применяются, потому что все-таки год тому, например, у нас в основном там людей спробовали поспеть посудить за протест. Тесты по 342 артикуле на данный момент у основным из тех, что фигурует, то те непосредственно справа Гуина, те еще неким иншим чином. На жаль, маловато ведомо подробности, вероятность Тейского области, что докладно завязано, але широко то, что разумеется, соединение экстремистской деятельности, пусть это стало основным артикулом. И с тягом часу, сдается, некие справы за комментарии так само, но этот склад изменьшается, то бок, коли ранее там за некие комментарии про милицианту, про Лукашенко, там про судей, еще про когось, про чиновников, такие артикулы траплялись, то их так само робится минимальная колькость. То бок, бачно, ну, именно амаль, что все справы робятся этим соединением экстремистской деятельности. А экстремизм у нас амаль, что все незалежные меды и не только.
2: Добра, а справы, связанные первоважной большестью с 20-м годом, чи это уже вось новые артикулы за 26-й, чи там за 25-й год?
1: Ну, коли говорка, например, про справу Гайна, а она все-таки выглядит, что основная на данный момент, то, ну, это у нас то, что отбывалось, начиная с 22-го года, так? А то, что тычется иншего соединения экстремистской деятельности, там треба доведываться, конечно, у каждого индивидуального выпадка, что так ладно, рыбил человек и коллег это, але, ну, покольки доминую все-таки справа Гаюна, то это, в принципе, переслед людей за их антивоенную позицию.
2: Ранее мы с вами так само казали, что за эти справы, за 20-й год повинен выйти термин давнины. Чи так отбылось, чи все еще шукают этих участников протестов?
1: Выглядит так, что, ну, как минимум их шукают, и глядите, есть еще такие варианты притягивать людей, навод сегодня, когда, сдается, именно по самим 342-м артикуле вышел термин давнины, але когда, на думку следующих владов, там, после этого человек здійснюю некое новое злочинство, по их меркованию, например, некий там комментар критично написал, ці, например, тут той же Гайон, ці, ну, короче, коли нечто, то, что отбылось после выхода на протесты, то термин давнины будет лишиться менавіта от этого опошнего деяния. И, отповедно, ну, коли вельми добро пошукать у человека некий комментар, таким чином можно, на жаль, игноровать то, что выше на самом деле термин давнины по 342-м артикуле, по яким, звичайно, ну, большую частку все-таки людей притягивали за удел в протестах.
0: Правоабаронца и правоабарончого центру «Вясна» с подарением Ганна и размовляла Аліса Поль. Наша суразмовца додала, что узровень репрессий у Набирастейщине по-ранейшему тримается, например, на тем же узровне, и, не глядячи на вызволение политвязнев, на спад покуль что не идет.

0: Війна в Україні вачима звичайного жихара. Уже зараз відчувається дефіцит продукта, усі рихтуються загадзя до отяпляльного сезону і екстремальних умовів у сув'язі з моцними обстрелами з боку ворога. Люди стомлені від затяглості конфлікту, каже білоруський громадянин, який живе в Україні. Спадар Гінач.
1: Усталості у всіх. Не тільки у мене, і у родственників, у всіх. Ну, сейчас за окном сейчас взрывы, у нас тревога, взрывы. И пятый день кошмарят тревоги. Так что усталость от войны большая.
2: З якими основними і головними чаканнями і тривогами особисто ви зустрікаєте гэты початок осені?
1: Больше всего ожидаєш зими холодной, а осень. Ну, осень, если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов. У меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я только готов к зиме. Чтобы было дизельное топливо на заправках и все. И у меня в квартире будет тепло. Так что так.
2: Чи есть у вас отчувание, что треба загодя рихтоваться до махчимых проблем с инфраструктурой и отключением тепла? Чи все ж таки паники нема, по прикладу минулого года?
1: Паники в минулых годах не было. Сейчас паника пошла, мне пришлось чуть-чуть ругаться по продуктам. Начали выгребать с магазинов, но в магазинах продукты есть, но крупы берут люди отдельные. Это не небольшая такая паника, но отдельные лица есть. И выгребают, и просто я не понимаю, вчера или позавчера я в магазине с одной парой даже такой конфликт вступил, что они сами делают эту панику с продуктами, что, поверьте, в магазинах есть все. То есть голодовки нету. И голода я не вижу, не будет, потому что знаю урожай, знаю, картошка будет, все остальное будет, масло будет растительное. Так что, ну, не будет голодовки, в этой стране не будет голодовки.
2: А что зараз у вашем осяроде думают про махчимую новую хвалю мобилизации в России, чи чекают полного переходу России на военные рейки, чи кажуть про еще больше масштабную войну?
1: Разговоров нету, тут у нас свое. А то, что в России как били, так и будут бить наши, только все. Не, об этом.
2: А что с мобилизацией в самой Украине зараз?
1: Ну, скажем так, ТЦК, то, что вы говорите, ну, то, что везде есть много блокпостов, ТЦК проверяют. Ну, я не видел, как показывают видео там в телеграм-каналах, хотя я езжу по Киеву, я не видел, что за ноги, за руки выносили. Такого я не видел. Но то, что много, могу сказать точно. За сегодня я пока ездил, я полдня ездил по Киеву 3 раза. 3 блокпоста по Киеву я на одном левом берегу. На правый я не переезжал в Киев. Так что такое могу сказать.
2: Что в этих тревожных умовах особисто для вас является главным внутренним ориентиром для того, как заховывать спокой?
1: Спокойствие. Ну, вы знаете, я уже не скажу, что это спокойствие. За чего я в жизни спокоен, то уже и я устал от войны и реагирую на взрывы, на это, но еще не хожу в бомбоубежище. Одно только, что я не хожу в укрытие. Вот сейчас вонь после взрыва, что-то горит где-то у нас недалеко, дышать нечем, сейчас закрою окна. Ага, видно дым со стороны Борисполя, не знаю, ну то есть там что-то взорвалось, куда-то прилет. Сегодня прилет в детский садик, куда моя внучка ходила, та, что жила, она сейчас в Беларуси, а до войны мы жили все здесь. Сегодня прилет в детский садик. Новостей нигде нет, но я знаю, что вот куда бьют русня.
0: Война в Украине, вачима звичайного жихара этой краины. Суразмовца Малисы Поль был белорус, який живе, стала живе в Украине. Спадар Геннадь.

0: Радіо Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Польские огнищальники перехопили российский самолет над Балтийским морем. Литва умацовывает супротиповетранную оборону. У Беларуси жнивень 26-го года был самым горячим за 140 годов назирания. Больше скажет Владимир Лапцевич уже про 3 минуты.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польщі.
3: Польские знішчальники перехапили российский самолет над Балтийским морем. Литва умацовывает супрацьповетренную оборону. У Беларуси жнівень 2026 года был самым горячим за 140 годов назиранню.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Про черговый инцидент над Балтийским морем с уделом российского разведывального самолета Ил-20 поведомил польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на портале X. За 40 километров на полночь от города Устка наши знішчальники перехапили российский самолет, у якого не были активованы идентификационные прилады, и які уявлял погрозу для громадянской авиации. Порушения польской поветренной просторы не было, говорится у поведомлении. Попередний инцидент над Балтийским морем отбылся у понеделок за 30 километров на полночь от города Леба. Польские знішчальники перехапили российский Ил-20. У тым выпадку порушения польской поветренной просторы над морем так само не было. И еще на милитарную тематику. Литва поскорая умацывание своей супрацьповетренной обороны. Вильня вырашила набыть новые радары и беспилотники-перехопники без публичных тендеров. Министр обороны Робертас Каунас потлумачил, что это значно поскорить набытие систем, необходимых для оховы поветренной просторы краины. Мы плануем хутко за вельми короткий час набыть больше за 10 радаров и выдатковали на это 60 миллионов евро. Мы так само хочем набыть великую колькость беспилотников пилотников-перехопников, которые используют разные технологии, опираясь на украинский опыт, сказал Каунас. По воде звездок министерства, новые радары смогут быть интегрованы с системами супрацьповетренной обороны Литвы и НАТО. Еще 20 миллионов евро краина планирует выделить на беспилотники-перехопники. До мясцовых подей. 4 и 5 вересня у Беловежи по улице Застава 70 отбудется двухдённая сустреча под назвой «Подляжские традиции без межев», межпоколенчая кулинарная и рамесная майстер-классы. Як означает керавник осяродку Беловежа и дарацца маршалка подляжского воеводства Александр Василюк, у центры уваги будет найперш белорусская культура.
4: В ogóle istnienie ośrodka rozpoczęło się od warsztatów garncarskich. Jana, który przyjechał z Białorusi, Wani, który pierwsze warsztaty zrobił tutaj, teraz jest bardzo popularnym garncarzem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. I po dwóch, trzech latach wraca do nas pokazać, troszeczkę pobawić się gliną razem z dziećmi, ale też z dorosłymi wszystkimi osobami, które będą zainteresowane.
3: Powodli Wasyliuka, takie inicjatywy muszą natchniać na wspólną aktywność od integracji miastowych życharów z diasporai do zachowania unikalnej drewnianej architektury regiona.
4: Najważniejsze jest to, żebyśmy dajemy taką możliwość tym wszystkim ludziom, którzy chcą się czegoś więcej o ośrodku dowiedzieć, ale też chcą się ze sobą zintegrować i być może wymyślić nowe działania, działania na przyszły rok, bo o tym też na pewno będziemy rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o budownictwie drewnianym, więc jeżeli ktoś jest też przed remontem swojego domu, to w sobotę na pewno warto będzie przyjechać, zadać jakieś trudne pytania dla naszego prowadzącego.
3: Гості двухдзённай сустрэчы ў асяродку Белавежа змогуць пакаштаваць стравы рэгіянальнай кухні і даведацца пра традыцыі царкоўнага календара, выправіцца на этнабатанічны шпацыр, а таксама паспрабаваць свае сілы ў ткацтве. Апроч таго, у праграме майстар-класы па стварэнні простых музычных інструментаў, народныя спевы і танцы. Наведвальнікаў чакаюць у абодва дні з 11 да 18 гадзіны. До інших тем. Жнівень 2026 года побил рекорд максимальной температуры, якая назиралася у гэты месяц у Беларуси. Про гэта поведомляе Белгидромет у кліматычнай характарыстыцы гэтага перыяду. Сярэдняя температура паветра у Беларуси за жнівень склала плюс 18,4%, што вышэй за кліматычную норму на 0,4 градуса. Рекордна тёплы рекорд теплый жнівень был у 2010 годе. Тады средняя температура паветра склала плюс 20,8 градусы. Однак жнівень 2026 года вызначился максимальной дзённой температурой паветра. 6 жніўня яна досягнула плюс 40,3 градусы на станции Мазыр. Больш чым за 140 годов систематичных метаназіранняў температура паветра у жнівні яшчэ ні разу не досягала такого значення. Так само для особных станций Беразия Новороссийской и Гомельской областей были обновлены месячные рекорды температуры поветра, отзначил Белгидромет. Попередний рекорд температуры у жнивня был 8 жнивня 2010 года. У Гомеля поветра прогрелося до 38,9 градуса. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць без ападкаў, 19-20 градусаў цяпла, трымаецца яшчэ на тэрмометры. Вецер паўднёва-заходні 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 14, плюс 15 градусаў вечарам і ноччу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Украина почала операцию, якая повинна зробить российское небо настолько небезпечным, как замежные авиакомпании перестали летать в Москву. 1 вересня Владимир Зеленский попередил авиакомпании страховальников, что российское небо становится небезпечным про взрост колькости украинских беспилотников. При этом он подкреслил, что Украина не ставит за мету атаковать громадянские самолеты. Задача иншая. Коли над Москвой, Санкт-Петербургом да иншими городами регулярно з'являются украинские дроны, авиакомпании сами повинны улишивать эту ризику. Российское небо фактично будет закрываться. Война, якую почала Россия, закрывая ее небо, заявил Зеленский. Последовательность деяния Украины бедовочная. Спочатку отбывается один напад, аэропорт закрывается на годину. Потом другие на несколько годин. Потом такие ситуации становятся регулярными. Авиакомпания начинает отрывать затримки, переносить рейсы, платить больше за страхование. После этого возникает простое питание, на во что на огу летать в Москву, коли есть больше безопасные маршруты. И это уже бьет не только по авиации. Москва может стратить частку своего значения как международного транспортного узла. Замежные пассажиры могут выбирать Стамбул, Дубай, Доху, те иншие транзитные центры за мест перелету про Россию. Украина одночасово вывела это питание на международный уровень. Киев звернулся до Международной организации громадянской авиации с закликом рекомендовать державам не допускать громадянские полеты над Россией. ИСАО само не может просто закрыть российское небо, але ее рекомендации могут мощно уплывать на решение авиакомпаний и страховальников. Чи спрацює гэтая стратегія Києва? Поводле Moscow Times, у московських аеропортах після заяв Зеленського уже затримали або адмінілі амаль 80 рейсів. Для Росії гэта доволі неприємна перспектива. Країна отримує ситуацію, коли війна поступово перестає бути тільки проблемою фронту і особних об'єктів тилі. Яна починає впливати на нормальне функціонування одного з самих важливих елементів держави – громадянської авіації. Мета операции Киева повинна стать не только порушение поветренных взносин. Украина различивает заливать российских чиновников, олигархов и инших заможных прихильников Путина от замежных маршрутов. А стратегичной метой Украины остается повеличение кошту протягу войны для Кремля, как наступство войны все больше отчувались и шараговыми громадянами, и российскими элитами.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Двойчі спойлерка Лукашенки на президентських виборах Ганна Канапацкая, яка неколі грала роль опозиціонерки, а після 20-го года стала підтримувати дійний режим, обіцяє хуткое узнавлення повітряних зносин поміж Мінськом і Варшавою.
2: По яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе, стасункі Польшы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
1: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
3: Даже Джон Коул, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция после встречи с Лукашенко, и одна из журналисток из президентского ПУА задала вопрос, а может, в следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Ну, тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, а американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Канапацкая поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Канапацкой я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит, отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
4: Каміль, некалькі момантаў усё ж такі я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот, але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
3: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запретов для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, значит, не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех, и что как бы главная ставка в Минске и в Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию, Латвия стала главной мишенью миграционного давления, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления. Была и Литва этой мишенью, были и мы. Прежде всего, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить. Меняют тактику, но стратегия остается. Стратегия остается гибридная конфронтация и гибридное давление, провокации, всякое прочее. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Но даже я как бы в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августов, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом как бы месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек, всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
2: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ўпрэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Каміль Класінскі.
3: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. Я думаю, я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наше национальное решение. Это как бы одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили евросоюзные санкции. А электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю. Я не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения. Но много зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно. Потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые как бы затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. Последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, странные экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже вы обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайные. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, которую ведет Беларусь, ну, прежде всего Россия вместе с Беларусью.
1: Политолог Камиль Клысінскі рассказал, насколько Польша готова открыть поветренное излучение с Беларусью.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программе Еврозум.
1: И все ж, на во что Лукашенко летал до Путина.
5: Видимо, идет торг.
2: Беларусь может сделать так, как Россия не бомбила Киев. Але есть нюанс.
6: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамеренно и так далее.
1: Состренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Калі Путін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТО, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Путіна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Арцём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это эти разговоры с нами 4.5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать в Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТО. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Арцём Шрайбман.

0: последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа, за 5 дней встретился с 3 высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем, уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, ну, с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, и как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что я сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там, успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
1: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
0: Это попытка играть на аудиторию, с которой он разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитана именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева. Такой прагматичный, рыночный, считаем деньги, или как в начале

0: Путина «мухи отдельно, котлеты отдельно», если помните эту фразу. Когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, он, я думаю, что Лукашенко всерьез опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Украіну. Але ёсць нюанс.
3: Сам факт того, што он залетел з тэрыторыі Беларусі, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено і так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джентльмены» і «Гая Рычы» – гэта проста нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Ужо вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне наконт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усе ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілона Маска. Маска садзіў яго нават не паглядзеўшы і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст. Гэта будзе шалёны канцэрт, які абавязкова трэба паглядзець, каб лепш зразумець беларускі андэграунд і яго адданага героя. Эфір адбудзецца 17 верасня а 8 гадзіне вечара па мінскім часе. Пасля таго, як Пукст пераехаў у Польшчу, ён стаў сапраўднай зоркай. Многія беларусы даведаліся пра яго дзякуючы шоу «Ноч з чалым». Хутка свет пабачыць новы альбом Георгія Дабро, а гэта адно са шматлікіх альтэр-эга Сергея Пукста. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Каб не дапамагаць Расіі атакаваць Украіну дронамі, Лукашэнка не абавязкова мусіць адключыць мабільны інтэрнэт жыхарам на роўлі. Ён можа пагуляць у больш тонкую гульню, перакананы добраахвотнік з пазыўным «Крот».
0: Што праўда, «Крот» тут жа дадае, што для тонкай гульні патрэбна палітычная воля і жаданне Лукашэнкі. Вось што можна зрабіць, цытата.
2: Аператары могуць заблакаваць пэўныя сім-карты, роумінгавыя падключэнні, дыяпазоны ідэнтыфікатараў расійскіх абанентаў, якія выкарыстоўваюць мадэмы альбо перадачу даных праз канкрэтныя пункты доступу. Таксама можна змяніць параметры прыгранічнага пакрыцця, лічыць добраахвотнік.
0: Надоечы дарадца Зеленскага ў галіне ваенных радыётэхналогій Сергей Бяскрэснаў звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусію і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
2: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
0: Аднак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
2: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Украіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспандэнт BBC ў Кіеве Олег Чарныш.
3: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
4: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовое отделение, какие-то большие там логистические центры. Возможно, не так регулярно, не так активно, но вот появилось необходимое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам. Эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Угу. Но она применялась, повторюсь, с 2022 года.
3: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
4: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто биологически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных ераний, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение, да. Что касается там технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет. Это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать реактивным дронам. Повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%. И вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными, так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
0: І ўсё ж, як мяркуюць украінскія ўлады, цяпер Беларусь дапамагае Расіі з навядзеннем цэляў па Украіне. Чакаць новага ультыматуму Зеленскага, працягвае журналіст Олег Чарныш.
4: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянул и про которые упомянул Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненську область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, и то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что эти трансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют, ну, для управления. Это его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахетов? Ну, не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории. И вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что и украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе и трансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, ну, наверное, украинская власть бы опять публично подняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренно и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущиеся цели, там локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
3: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
4: Ну, по данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили разрешения на использование Starlink в военных целях на территории России. И если бы такое разрешение было, это бы кардинально поменяло ситуацию в этой войне. То есть, не побоюсь таких громких слов, кардинально поменяло бы ситуацию, потому что речь бы шла не только об атаках в приграничных регионах. В приграничных регионах Украина находит, скажем так, есть там определенные технологии для того, чтобы использовать свои ударные беспилотники в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
0: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша, і він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы и планируем немножко скомпенсировать.
1: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на Беларусу, який менавіта знаходзіцца ў Беларусі. Да. З іншага боку, таксама на лекару, які знаходзіцца ў замежжы. А вось як бы ты ахарактарызаваў, ну ці яны таксама знаходзяцца многія лекары ў уразлівым такім стані? Як это працуе?
0: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство, да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения, но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
1: И, значит, ты не можешь сказать так, что у уразливом становище так само лекари находятся, якія выехали,
0: которые в Беларуси?
1: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу. Ну а праца лекара гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
0: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, тому что языки сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
2: Каждый наместник проставница по социальной политике Беранага пераходнага кабінета ў справах аховы здароўя Станіслав Салавей. Што тычыцца раёнкі, тут кансультацыя будзе ананімнай, ды праходзіць яна будзе ў чаце альбо праз відэасувязь. Іншыя навіны на нашай хвалі далей, наперадзе пра галоўнае.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Анджэй Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аўдыенцыі папы на плошчы Святога Пятра. Анджэй Пашубац трымаў у руках абраз масі Божай кангрэгацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякоў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі, ўнутранае напружанне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пашубац. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроза ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршан.
4: Я не бачу ніякіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца нейкі

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: С архива Нивы.
2: Вышукла и читая Ян Мордань.
1: Нива за 11 мая 1975 года. «Сердце на талерце» фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало, и оно себе догадуль зусим неприкметно. Раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня... Мало что на сердце операции робять, мало что увесь час его подменить чимкольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведая, чи йоу, який бог, с якими выхрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, усих суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, поучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, как это могло здариться? Не глядячи на то, что мне подобается Ванюша, я уже 3 месяца как сябрую с Андрушем. А тяжарность мою лекар окреслил на 6 месяцев. Автора рубрики поясняет. Милая Аня, в таким выпадку альбо твоя тяжарность не от Андруши, а от Ванюши, альбо тебе в той самый час еще кто-кольвек инший сподобался. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім я непевно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Целий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара. Може, в його малокров'є у бідненького, альбо так, от якої хвороби ослаб. Коли не, дик, значиться, випиває замало, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гетай рубрикай у нашей редакції вийшла. Написав калісті до нас читач. Дороженьке є серце на талерці, з захопленням читаю твої паради. Ти напевна жанчина, де жанчина при тим... Молоденькая и безумовно пригожая. Не бачачи себе николи, я все ж закахався у тебе без памяти. Веру, что такая, як ты, кабетка, с твоим опытом, с твоим веданием життя была бы мне наилепшей жонкою. Для меня нават не шлюбное дитё не перешкода, коли ж споткаемся. Не могу дочекаться. Довелося ему отказать. Поважаны сябра, постарайтесь добро меня зразуметь. Ніякая я, передусім не молода жанчина, а старейший вже лисоватий дядька. Да пригожості мені так само вельми далеко. Я вам не секретарка головного редактора.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав читав Ян Мордань.
3: Радіорація. Ми –

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
2: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя з заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлае мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
1: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачынала спадарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
2: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
3: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
4: В садике был концлагерь.
3: Нет,
4: вон там. Нет, там был концлагерь.
3: Там еще памятник стоит.
4: Вон там концлагерь был.
3: Я тебе...
4: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
3: Я историю знаю нормально. Смотрите, там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
4: Граница.
3: Граница Польши. Больше, да. Туда электрички уже не ходят.
4: Он пионером был, комсомольцем. Живем мы не богато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем?
5: Армина.
4: Пойдем. Ты Карабаса заведем, да?
6: До кого?
4: До Карабаса.
6: А кто это?
4: Это местный житель.
7: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
4: Не горело, да?
7: Да. Да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь провозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
4: Ну, это Запад.
7: И тут все поезда останавливались. Дугорки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
8: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
7: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
4: Да, примы. Да, примы, катана вы называете.
7: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти там человек пять их. Вот. Вот понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видеть, что уже там не, ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой говорит, все, он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
8: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь, она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирными.
7: Да, да, да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был, это поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
2: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
0: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях белорусского Радио Рация.
9: Радио Рация.
10: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

0: Ваши эфиры, трансграничная радиорация.
1: Голоден с бородой. 3 вересня 1948-го народился Дональд Джордж Бруер, ти просто Дон Бруер, американский музыка, бубнач и один из вокалистов гурта Grand Funk Railroad, навод один из основальников. Гэта американский гурт был утвораны у 69-м годе и стал вядомым у 70-м, калі про его заговорили, як про самый гучный в свете. Grand Funk Railroad выконывали гранично спрощены, але оглушально гучный вариант блюз-року. После музычные критики стали сгадывать их улику у звящальников Stone Rock.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алекс Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 вересня 1973-го народилась Дженнифер Пейдж, американская спявачка, автор песен да актриса. Дебютный альбом спявачки был выпущен у жнивни 98-го. Первый сингл «Crush» стал хитом, а два инших «Sober» да «Always You» досягнули 6-го места в чартах. Варто отзначить, что Дженнифер Пейдж гастролявала по всем свете, спявала для Яна Павла II в Ватикане, была номинованная на премию World Music Awards у номинации «Лепший новый артист».

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

и пойду калипок лишь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня зранец изломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать, и пойду калипок лишь за тобой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.